Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, думай руха. Беру за талию, запалю в дах. Ты мой спека. Сегодня я тебя до себя заберу. Ты не без пека. Закохуюсь.